0: Energy FM Ежарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 200.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Ищете квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 202.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye жарнама.
1: Ищете квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19.00. Полное погружение на Energy FM.
1: Город замедляется, а басы набирают оборот. Всем привет! Вы на волне электронной музыки, и с вами Таирова Аида. В эфире «Прожиточный минимал» на Energy FM. Здесь звучит ночь еще до того, когда она началась. Спасибо, что присоединились. Начинаем погружение.

0: Вот и подошел к концу наш вечер. С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимал». Спасибо, что были со мной, и до следующего вечера. Пока!
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19.00. «Прожиточный минимал» на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная, без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. «Прожиточный минимал». Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19.00. Полное погружение на Energy FM.
2: Хаус-стрим Сегежо Шомас Рэнгазар Кумиля Хаус-стрим Аганонаста Тек Энерджи ФМД.